Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: тебе скучаю, любимый. Я беременна.
1: Давай,
0: по мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
0: Ты мой зайчик. Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: зимний брать? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: года.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло 60-е заседание Межпарламентской ассамблеи стран Содружества. Здоровье жителей СНГ стало приоритетом ее работы, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. За период существования организация приняла более 700 модельных законопроектов. 50 из них касаются медицины. Этот год в Содружестве объявлен годом здравоохранения. Состоялась в Таврическом дворце и двусторонняя встреча Матвиенко с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Качановой. Врачи отмечают ожирение во всех возрастных группах. Об этом сообщает Минздрав. Особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. Наблюдается резкое увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних. 80% не имеют никакой наследственной предрасположенности. Ожирение приводит к артериальной гипертензии, сахарному диабету и сосудистым нарушениям, напоминают эксперты. В Таджикистане к Всемирному дню футбола учредили новый турнир. Его назвали Кубок Истиклола. В переводе это означает «независимость», сообщает телеканал «Мир-24». На турнир приехали 8 команд из лучших футбольных академий Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В командах игроки не старше 12 лет. Для многих из них это первый опыт международных матчей. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. В Испании на одном из пляжей рабочие нашли мраморную голову богини Венеры. Ей 2000 лет. Находка датируется эпохой Верховной Империи. За исключением небольших повреждений носа, голова находится почти в идеальном состоянии. Эксперты полагают, что скульптура может изображать богиню Венеру, мать римского народа. Она олицетворяла любовь, красоту и плодородие. Совет Аликанте уже назвал бюст римской головой высокого художественного качества. Он мог украшать дом какого-то видного римского гражданина. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
2: Будем?
3: Нет, пока только Таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
4: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

добра душа кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.

Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Центробанк и Минцифры обсуждают включение всех банков в белые списки. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в белые списки. Это перечень недоверенных интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется во время ограничений или блокировок мобильного интернета. Информатика стала самым популярным предметом Всероссийской олимпиады школьников. В этом году она стала самой многочисленной. Участие в олимпиаде приняли 1226 школьников из 77 регионов страны. Ранее сообщалось, что Миноборнауки обновит правила платного приема в вузы. Ограничения ведут для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. При этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Уменьшится платный прием на юриспруденцию. В Центральной России на следующей неделе ожидается полярное вторжение. Оно принесет осеннюю погоду. Температура воздуха понизится до 16 градусов. Кратковременные дожди придут на смену жаре, сообщает Центр погоды ФОБОС. По словам синоптиков, в понедельник в тыловой части циклона пройдут осадки. Ночью ожидается до плюс 11 градусов. Группа «Кино» взяла под опеку кукушку из московского зоопарка. «Кукушка» — одна из самых узнаваемых песен музыкального коллектива. Она вошла в десятки рок-сборников. Часть средств от проданных билетов на концерт в Лужниках группа отправила на поддержку шпорцевой кукушки. Также в честь новой подопечной «Кино» запустит конкурс для самых маленьких поклонников рок-музыки. Дети смогут нарисовать, придумать или показать свое видение песни. Победители получат билеты на очередной концерт в Лужниках. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.
1: Если хочешь танцевать,

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: года.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Дагестана сделает все необходимое для помощи жителям, пострадавшим от наводнения. Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев», передает «Интерфакс». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность переселения жителей республики, чьи дома находятся в зонах оползней. Дворцовая площадь на 4 дня превратилась в библиотеку под открытым небом. В Петербурге открылся международный книжный салон. Подобные события помогают писателям узнать напрямую, какие жанры интересуют читателей, сообщает телеканал «Мир-24». Отмечается, что особый интерес жители города и туристы проявляют к произведениям исторической и краеведческой тематики, мемуарам и современным романам. Появление акул на мелководье участились на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Отдыхающих напугали трехметровые акулы мака. Они подплывают к берегу в поисках пищи. В связи с этим египетские власти усилили меры безопасности на побережье Красного моря. Министерство обороны США опубликовало новый блок секретных файлов об НЛО, сообщает CBC News. 64 новых рассекреченных файла появились на сайте Пентагона накануне. В частности, военное ведомство выложило ролик, в котором истребитель F-16 сбивает неопознанный объект над озером в штате Мичиган. Инцидент произошел вскоре после того, как в американском небе был сбит китайский аэростат. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Если всю ночь вам снится работа, то, скорее всего, утром вы проснетесь с вопросом: «И кто мне теперь доплатит за ночные смены?» Доусы Пицца открыли новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Всем доброе утро. Признаюсь честно, работа мне тоже снится, особенно в эти дни, когда мы в ожидании переезда в прекрасный Санкт-Петербург. Да-да, уже завтра коллектив Радио Мир отправляется в северную столицу. Слушайте наши праздничные эфиры, посвященные дню рождения Петербурга, из нашей студии в Таврическом дворце с 25 по 29 мая. Вас ждет много сюрпризов, розыгрыши как в эфире, так и на улицах города, а также много контента в наших социальных сетях. Поздравим Санкт-Петербург с днем рождения всем миром!

0: Волшебных шин.
1: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Сегодня разговаривала по телефону с бабушкой. Вспоминали, как в моем детстве она брала меня на рынок. Мы долго шли по рядам, а потом покупали моченые яблоки. Исключительно у одного продавца. Дома бабушка добавляла их в тушеную капусту, и от этого блюдо приобретало какой-то летний аромат и интересную кислинку. В старину в России яблоки на зиму мочили, чтобы сохранить до весны. Для этого использовали большие дубовые бочки. Плоды укладывали слоями, перекладывали каждой соломой и заливали рассолом из воды, соли и ржаной муки. Сам царь Алексей Михайлович Романов лично руководил мочением яблок. Кстати, при нем они и вошли в моду. У современных домохозяек бочки не в ходу. Но традиция осталась. В дело идут стеклянные банки и эмулированные ведра. Кстати, моченые яблоки на вкус могут быть не только солеными. Если в рассол добавить солод или мед, они получаются кислыми или сладкими. Обычно для мочения выбирают самые спелые яблоки, отдавая предпочтение осенним и зимним сортам. Идеальный вариант Антоновка. Важно избегать плодов с повреждениями. Первую пробу снимают через месяц после замачивания. При таком способе обработки яблоки сохраняют множество витаминов и минералов, а также содержат полезные молочно-кислые бактерии. Соль в том, что в 100 граммах моченых яблок содержится 13% ежедневной нормы витамина В1, который нормализует деятельность нервной системы и способствует снижению стресса. А перец в том, что людям с проблемами почек моченые яблоки противопоказаны. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге. We'll be right back.

0: Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России выросло число нелегальных кредиторов. За первый квартал этого года их стало на 36% больше, чем за последние три месяца прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор уже направил на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Эксперты связывают рост теневого рынка с новыми правилами для микрофинансовых организаций. Самым популярным предметом на Всероссийской олимпиаде школьников стала информатика, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Олимпиада впервые прошла по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника и искусственный интеллект. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. В силу вступили новые правила. Теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату сохранят еще на один год. В среднем это чуть более 9 тысяч рублей на ребенка. Пересмотр пройдет автоматически. Китай начинает масштабную программу по бесплатному распределению домашних роботов-гуманоидов. Модель под названием «Видимый свет» умеет резать овощи, жарить яйца, загружать стиральную машину, развешивать белье, заправлять кровать и открывать шторы. Первыми участниками тестирования станут семьи с детьми, пожилыми людьми и домашними животными. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Одна тема, пять исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на «Радио Мир».

сказал, что признаваться в любви можно только человеку. Лично я уверен, что много раз признаюсь в любви Санкт-Петербургу на следующей неделе. И все потому, что коллектив «Радио Мир» переезжает в северную столицу по случаю дня рождения города на Неве. С 25 по 29 мая вас ждут наши эфиры из студии в Таврическом дворце Петербурга, а еще много эксклюзивных программ, розыгрышей, в том числе и на улицах города. Не забывайте о наших социальных сетях. Готовим для вас много классного контента. Слушайте «Радио Мир» особенно внимательно и поздравляйте Санкт-Петербург вместе с нами.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 23 мая. День этот спокойным не будет, но может оказаться продуктивным. Сегодня можно узнать ценный лайфхак насчет домашнего хозяйства. Овен, вам может внезапно захотеться срочно что-нибудь починить. В половине случаев это закончится блестяще, а в половине фразой «Ну зато теперь хотя бы понятно, как оно было устроено». Телец, вас будут занимать вопросы комфорта. Например, а почему мы до сих пор живем без нормальной кофемашины? И, честно говоря, вопрос справедливый. Близнецы, ваши планы на субботу могут рассыпаться еще до обеда. Не ругайтесь, это планета Уран. Заботится о том, чтобы вы не заскучали. Рак. Вы можете внезапно захотеть научиться чему-то рукодельному. Вязать, вышивать или делать браслетики. Даже если раньше смеялись над этим. Не сопротивляйтесь. Возможно, открывается новая глава вашей жизни. Лев. Домашние хлопоты сегодня будут в радость, а не в тягость. Особенно, если подойти к ним творчески. Дева. Сегодня удивительно полезно смотреть обучающие ролики. Сможете найти лайфхак, о котором не подозревали. Весы. Займитесь чем-то руками. Сшейте, нарисуйте, слепите. Сходите, наконец, на мастер-класс по гончарному делу. Скорпион. Вы зададите простой вопрос вроде «А зачем мы вообще храним этот пакет с пакетами?» И дома на минуту станет тревожно, но в итоге вы расчистите пространство для чего-то действительно полезного. Стрелец. Планы могут меняться каждые полчаса. Вместо того, чтобы злиться, представьте, что вы в квесте. Задача дня – найти неожиданное применение обычным вещам. Козерог. Вы привыкли делать все основательно, но сегодня можно положиться на то, как пойдет. Попробуйте, может, вы откроете в себе талант к импровизации. Водолей. Вы удивитесь, как иногда полезно бывает прочесть инструкцию. Вы можете открыть для себя новые удивительные функции знакомых гаджетов. Рыбы. Вы и так дружите с неожиданностями, так что сегодняшний хаос вас не испугает. Более того, вы можете стать его генератором. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: играть? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Игра в кино. Мультфильмы». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Разрушительное природное явление Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности к концу текущего, начале следующего года, но на территории России оно проявится в меньшей степени. Об этом РИА Новости сообщили ученые. Ранее метеорологи информировали, что мир опасается аномального потепления Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с конца 19 века. Оно грозит падением урожайности в ряде регионов и глобальным голодом. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать даже при отключении мобильного интернета. Технические решения для этого подготовили Минцифры и операторы связи. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, в данный момент операторы и банки уже тестируют новый порядок работы. Кроме того, Центробанк обсуждает с Минцифрой включение всех финансовых организаций в так называемые «белые списки». Состояние аргентинского нападающего Интер Майами Лионеля Месси превысило 1 миллиард долларов. Это произошло спустя 7 месяцев после того, как в клуб миллиардеров вошел португалец Криштиану Роналду. Австрийский космонавт Франц Фибек выучил русский язык ради полета на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Об этом сообщают РИА Новости. «Я прожил 2 года в звездном городке, проходил подготовку на русском, поэтому мне нужно было говорить по-русски», — вспоминает Фибек. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: тот момент, когда танцевать на Никольской или Арбате в Москве уже устал, возникает отличная возможность сделать это, к примеру, на Дворцовой площади или у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Уже завтра часть коллектива «Радио Мир» переезжает из своей московской студии в студию в Таврическом дворце Северной столицы. С 25 по 29 мая мы будем вести свое вещание из города на Неве, который на следующей неделе отмечает свой день рождения. Не пропустите много включений в эфир, в том числе из улиц города. Также следите за нашими социальными сетями. Мы приготовили для вас много интересного. Поздравим Санкт-Петербург всем миром!
1: Наши

удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Мои друзья – большие поклонники кайтсерфинга, и летом с ними встретиться практически невозможно. Все выходные они на водоемах, катаются. Думала, может, с наступлением холодов увидимся. Так и получилось, но для этого мне все-таки пришлось идти к ним на тренировку, только уже по сноукайтингу. И в том, и в другом виде в названии присутствует слово «кайт». Это буксировочный воздушный змей, который летом помогает человеку передвигаться по воде, а зимой, соответственно, по снегу. Основал направление немецкий парапланерист Дитер Стразила. В 70-х годах прошлого века он модифицировал парашют и придумал, как с его помощью мчаться по альпийским заснеженным склонам. С тех пор сноукайтинг стал очень популярен. Умело используя направление воздушных потоков, спортсмены развивают скорость более 100 км в час, высоко подпрыгивают и десятки метров парят над снегом, делают вращения и сальто. Выглядит очень зрелищно, а катающимся доставляет колоссальное удовольствие. Сноукайтинг подойдет людям любого возраста с любым уровнем физподготовки. Он развивает силу, выносливость, координацию, укрепляет мышцы ног и корпуса, дает отличную кардионагрузку. Однако следует помнить, что это экстремальный вид, и для тренировок необходим инвентарь – кайт, система креплений, защитная одежда, лыжи или сноуборд. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Жители России впервые купили более 20% кондиционеров по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишут РИА Новости. Медианная цена покупки в этот период составила 24 тысячи рублей. Также россияне в первые две декады мая купили на 12% больше вентиляторов, чем год назад. Одна из самых влиятельных политиков Японии получила высокую награду Казахстана. Касым-Жомарт Токаев вручил губернатору Токио Юрико Куэке орден дружбы первой степени. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Церемония прошла в преддверии десятилетия расширенного стратегического партнерства между странами. Температура воды в реках столицы России и Московской области из-за сильной жары прогрелась местами до плюс 21 градуса. Об этом рассказали сотрудники гидромедцентра. На большинстве рек Московского региона наблюдается растительность у берега. Обычно такое бывает в августе. Ранее сообщалось, что температура воздуха на 4-5 градусов ниже нормы прогнозируется в Москве на следующей неделе. В России набирает популярность так называемый сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенные места. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радио Мир.

«Девочка в цветах» — лирическая история о том, как любовь и один особенный человек способны полностью изменить мир вокруг, наполнить жизнь яркими красками, теплом и смыслом. Надеюсь, такой человек у вас есть, и этот выходной вы проживаете максимально счастливо. Радио «Мир» точно с вами рядом и всегда поддержит вас отличной музыкой. А уже с понедельника своим счастьем мы будем делиться с вами из нашей студии в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Да-да, с 25 по 29 мая мы будем вещать из города на Неве. И все это по случаю дня рождения Петербурга. Присоединяйтесь и поздравляйте град Петра вместе с нами.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 23 мая. День этот спокойным не будет, но может оказаться продуктивным. Сегодня можно узнать ценный лайфхак насчет домашнего хозяйства. Овен, вам может внезапно захотеться срочно что-нибудь починить. В половине случаев это закончится блестяще, а в половине фразой «Ну, зато теперь хотя бы понятно, как оно было устроено». Телец, вас будут занимать вопросы комфорта. Например, а почему мы до сих пор живем без нормальной кофемашины? И, честно говоря, вопрос справедливый. Близнецы, ваши планы на субботу могут рассыпаться еще до обеда. Не ругайтесь, это планета Уран. Заботится о том, чтобы вы не заскучали. Рак. Вы можете внезапно захотеть научиться чему-то рукодельному. Вязать, вышивать или делать браслетики. Даже если раньше смеялись над этим. Не сопротивляйтесь. Возможно, открывается новая глава вашей жизни. Лев. Домашние хлопоты сегодня будут в радость, а не в тягость. Особенно, если подойти к ним творчески. Дева. Сегодня удивительно полезно смотреть обучающие ролики. Сможете найти лайфхак, о котором не подозревали. Весы. Займитесь чем-то руками. Сшейте, нарисуйте, слепите. Сходите, наконец, на мастер-класс по гончарному делу. Скорпион. Вы зададите простой вопрос вроде «А зачем мы вообще храним этот пакет с пакетами?» И дома на минуту станет тревожно, но в итоге вы расчистите пространство для чего-то действительно полезного. Стрелец. Планы могут меняться каждые полчаса. Вместо того, чтобы злиться, представьте, что вы в квесте. Задача дня – найти неожиданное применение обычным вещам. Козерог. Вы привыкли делать все основательно, но сегодня можно положиться на то, как пойдет. Попробуйте, может, вы откроете в себе талант к импровизации. Водолей. Вы удивитесь, как иногда полезно бывает прочесть инструкцию. Вы можете открыть для себя новые удивительные функции знакомых гаджетов. Рыбы. Вы и так дружите с неожиданностями, так что сегодняшний хаос вас не испугает. Более того, вы можете стать его генератором. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

сейчас, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи, ты себя влюбляться не просила.

0: зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 12-17. Днем столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владимир Путин рассчитывает на новое руководство Дагестана и то, что оно сделает все необходимое для помощи жителям, пострадавшим от наводнения. Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев», передает Интерфакс. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность переселения жителей республики, чьи дома находятся в зонах оползней. Дворцовая площадь на 4 дня превратилась в библиотеку под открытым небом. В Петербурге открылся международный книжный салон. Подобные события помогают писателям узнать напрямую, какие жанры интересуют читателей, сообщает телеканал «Мир-24». Отмечается, что особый интерес жители города и туристы проявляют к произведениям исторической, краеведческой тематики, мемуарам и современным романам. Появление акул на мелководье участились на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Отдыхающих напугали трехметровые акулы-мака. Они подплывают к берегу в поисках пищи. В связи с этим египетские власти усилили меры безопасности на побережье Красного моря. Министерство обороны США опубликовало новый блок секретных файлов об НЛО, сообщает CBC News. 64 новых рассекреченных файла появились на сайте Пентагона накануне. В частности, военное ведомство выложило ролик, в котором истребитель F-16 сбивает неопознанный объект над озером в штате Мичиган. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Смотрите на телеканале «Мир». Судьбы держав и правителей.
1: Кто стоял за взрывом в Роттердаме?
0: Секреты разведок и спецслужб.
1: Почему оправдали убийцу Петлюры?
0: Темные стороны известных событий и белые пятна великих биографий.
1: История не терпит сослагательного наклонения.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Декабристы. Исторический детектив с Николаем Валуевым.
1: 14 декабря 1825 года в Петербурге на набережных Невы работали похоронные команды. Покойников просто опускали в проруби. По некоторым источникам до 1300 человек, военных и гражданских, погибли на Сенатской площади, когда группа молодых офицеров выступила, как они декларировали, против самодержавия и крепостного права. В 1825 году Россия, империя от Финляндии до Аляски. Александр I – государь для 55 миллионов человек, из которых почти половина – крепостные крестьяне. Взойдя на престол, император лично приказал разработать проекты реформ. От освобождения крестьян до Конституции.

Бунтовщиков, которые 200 лет назад вышли на Сенатскую площадь, принято называть декабристами. Владимир Ленин нарек их первыми российскими революционерами. Они, цитирую, «разбудили Герцена, тот развернул революционную агитацию». А там уже и до большевиков недалеко. Но есть и другая трактовка событий. Молодых офицеров просто исполняют.

0: который находился в зоне боевых действий, принимал в них участие, это уже другой человек. По большому счету, он ничего не боится. Он не боится даже своего начальника, потому что дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут. И вот он возвращается, а вот это ему не нравится, и это ему не нравится. Но он-то привык действовать вот перед лицом врага, когда все по большому счету зависит от тебя, от твоего умения, навыков, наконец, везения.
1: Северное общество выступало за учреждение конституционной монархии, при которой государь выполнял бы решение парламента. В Южном обществе идеолог-полковник Пестель был убежден, что царскую фамилию нужно уничтожить. Выбрали диктатора, князя Сергея Трубецкого. В случае успеха он должен был возглавить страну на переходный период.
2: Сергей Рыбаков, генеральный директор Музея политической России.
3: Вряд ли можно было найти двух декабристов, которые были бы согласны полностью и в целях, и в своих действиях, и в том, как этого достигать. На самом деле у декабристов были проекты Конституции, причем даже целых две. Программные документы были. Но дело в том, что оба этих программных документа, и Конституция, и «Русская правда», они не были официально утверждены, и по их поводу тоже были разногласия.
1: Молодой поэт Александр Пушкин в это время был наказан ссылкой сначала на юг, в Кишинев, и Одессу, а потом свое имение в Михайловском за то, что увлекся идеями своих друзей из тайных обществ и писал злободневные эпиграммы и стихи. Когда в декабре 1825 года Пушкин узнал о плане вооруженного выступления, он был готов мчаться в столицу, даже нарушив запрет покидать Псковскую губернию. Накануне поездки поэту сообщили, что его кучер тяжело заболел и лежит с жаром. Когда Пушкин уже собирался сесть в сани, на конюшенный двор забежал заяц. Это сулило несчастье. А в воротах неожиданно появился поп. Еще одна дурная примета. Александр Сергеевич велел распрягать лошадей. Почему декабристы вышли на Сенатскую площадь? Тайная полиция империи донесения и доносы о заговоре против государя и отечества получала с 1814 года. К 24-му были известны имена всех активных участников Северного и Южного обществ. И даже планы Павла Пестеля повести на столицу Черниговский полк с юга страны. Но Александр I велел заговорщиков не трогать. Собирался решить их судьбу после возвращения из путешествия в Таганрог. Однако именно в этой поездке он скоропостижно скончался в возрасте 47 лет. Александр I – старший сын императора Павла I, который начал править в 1796 году, после смерти своей матери Екатерины Великой. Чтобы исключить ситуацию, когда империю снова могла возглавить женщина, государь Павел и принял новые правила престола наследия, только по мужской линии. У Павла I было 10 детей, но только четверо из них сыновья. Воспитанием наследника престола Александра с раннего детства занималась бабушка Екатерина Великая. Остальным, Константину, Николаю, Михаилу, с рождения была определена военная карьера. Но в 1801 году Павел был убит. Императором стал Александр Павлович. А у него наследников мужского пола не было.
2: Сергей Рыбаков, генеральный директор Музея политической России.
3: Константин и сам абсолютно не хотел занимать императорский престол. Да, в общем-то, надо сказать, что все братья остальные, и Николай, и Михаил, тоже об этом никогда не думали, потому что, ну, надо сказать прямо, что над всеми ними висела тень убитого отца Павла I в результате заговора и деда Петра III. И Константин однажды даже как-то прямо сказал: если я стану императором, то меня придушат так же, как отца.
1: Александр I получил от Константина официальный отказ от престола и сообщил об этом младшему брату Николаю.

0: Радович оказывал покровительство офицерам, которые позже, как оказалось, возглавили восстание на Сенатской площади.
1: Евгений Лукин. Историк, писатель.
2: Когда он появился на Сенатской площади перед восставшими полками, в полках раздался рупорт.
0: Гибель от выстрела заговорщика освободила Милорадовича от любых подозрений, что он был соучастником декабристов. В столице империи Санкт-Петербурге готовили присягу гражданских чиновников и военных, именно Константину Павловичу. Хлопоты взял на себя генерал-губернатор города Михаил Милорадович. Это он, герой Отечественной войны и иностранного похода, сумел уговорить Николая Павловича не объявлять об отказе старшего брата от трона раньше времени. Генерал был уверен, что сможет убедить Константина Павловича изменить решение и принять власть.
1: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Продолжение следует. Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: 12+. Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
12: Exit. Born for more.
13: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
14: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
15: «Радио Мир» Смоленск.
1: Исторический детектив с Николаем Валуевым.
16: Декабристы. Продолжение.
0: как генерал-губернатору столицы Михаилу Милорадовичу подчинялись почти

0: 60 тысяч солдат и офицеров из тех частей, которые находились в Санкт-Петербурге. Большинство из них и присягнули Константину уже в первые дни после смерти императора Александра.
1: Антон Вуйма, политолог.
2: Милорадович тоже непростой перец. Это, конечно, герой войны. Точнее, не одной войны, нескольких войн. Он выбегал вперед строя и вел за собой солдат в штыковую атаку, когда он мог от любой пули умереть. И он так это делал на протяжении всей жизни. В наполеоновские войны, в суворовские войны. Он прошел все походы Суворова. Он сейчас во всех войнах того периода это был героический генерал.
0: Известно, что генерал Милорадович оказывал покровительство офицерам, которые позже, как оказалось, возглавили восстание на Сенатской площади. Например, он перевел князя Сергея Трубецкого на службу в главный штаб. Так выбранный заговорщиками диктатор оказался в центре управления всей военной машиной страны.
1: Сергей Рыбаков, генеральный директор Музея политической России.
3: Слухи о том, что Константин не хочет быть императором, ходили не только среди элиты, но и среди российского общества. И для многих было ожидаемо появление Николая. И вот это все внесло некую сумятицу. И все дожидались реакции самого Константина, который не собирался выезжать из Варшавы. И только 5 декабря было получено от него письмо, где он прямо написал, что он хочет исполнить волю Александра I и не будет императором.
0: Михаил Милорадович продолжал отправлять в Варшаву курьеров с письмами, в которых умолял и упрашивал Константина Павловича принять на себя полноту власти в стране, но получил окончательный отказ.
1: Евгений Лукин, историк, писатель.
4: Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Милорадович был героем войны 12 года. Он очень хорошо был известен в войсках. И когда он появился на Сенатской площади перед восставшими полками, в полках раздался ропот. А действительно ли правильно поступают наши начальники из числа офицеров-декабристов? Может быть, Милорадович прав?
0: Милорадович явился к Николаю I с докладом о ситуации в столице и получил приказ разобраться с бунтом. Генерал в одиночку подъехал к выстроенным мятежникам и стал призывать солдат вернуться к казарме и принести присягу Николаю I. Отставной поручик Петр Каховский поднял пистолет и выстрелил генералу в спину. Милорадович смог удержаться в седле на несколько мгновений, хотел что-то сказать и сполз на землю. Адъютанты подхватили упавшего генерала и вынесли его в безопасное место. Почему декабристы вышли на Сенатскую площадь? Когда врач показал смертельно раненому Милорадовичу пулю, которую удалось извлечь из раны, генерал сказал: «Слава Богу, не солдатская. Солдаты в меня не стреляли». Генерал умер через несколько часов. Гибель от выстрела заговорщика освободила Милорадовича от любых подозрений, что он был соучастником декабристов. Комиссия для изысканий о злоумышленных обществах не стала, как бы сказали сегодня, вычислять покровителей восставших среди генералов. Известно, что с особой тщательностью члены комиссии проверяли причастность к восстанию иностранцев. Новый император Николай I знал, что к смерти его отца Павла I приложили руку британцы.
1: Сергей Рыбаков, генеральный директор Музея политической России.
3: Никаких документов или каких-то других данных, свидетельств о том, что вот Великобритания конкретно стояла за восстанием декабристов, их нет. Если, например, есть свидетельство, и на самом деле это уже практически не вызывает сомнений о том, что Англия все-таки поучаствовала в убийстве Павла I, пусть частично, но да, это так, про декабристов соответствующих документов нет.
0: Во время допросов задержанных следователи снова и снова выясняли их связи с иностранными послами. А человек, который официально сотрудничал с зарубежными странами среди заговорщиков, был отставной поручик Кондратий Рылеев, управляющий делами русско-американской торговой компании. Император Николай I лично приказал расстрелять коры мятежников на Сенатской площади из пушек. Под обстрелом солдаты дрогнули и побежали.
3: Было приказано за ночь срочно убрать все трупы, для того, чтобы не осталось никакого следа от восстания.
0: В высшем обществе Санкт-Петербурга не было секретом, что еще государь Александр I планировал экспедиции на юг, до границ с Афганистаном, который британцы уже считали своей территорией, хотя и не смогли завоевать. Великобритания стремилась защитить свои колонии в Азии, прежде всего Индию.
1: Евгений Лукин, историк, писатель.
4: Не только Великобритания идеологически, но прежде всего Соединенные Штаты Америки. Почему? Руководителем Северного общества являлся Кондратий Рылеев. котором всем известно, что он поэт. А кем он был в жизни, какую должность занимал? Он был правителем канцелярии российско-американской компании, которая находилась под патронажем государя-императора. Так вот, для Рылеева образцом государства являлись Соединенные Штаты Америки.
0: Заговорщики же путались в показаниях. Известно, что, например, Петр Каховский сообщил, что якобы слышал, кто-то из руководителей восстания советовался с иностранными дипломатами и даже получал от них деньги. Допросы руководителей восстания помогли обнаружить важную для Николая I деталь. Почти все заговорщики были членами тайных масонских организаций.

масоны тогда. Это, в принципе, сатанинские оккультные ложи. Они делали оккультные обряды сатанинским иконам. И если на начальных этапах туда принимали мусульман, христиан, на маленьких ступенях посвящения. Они дальше шли на более высокие ступени посвящения, проходя через различные обряды.

0: Чали братья в мантиях и масках. С завязанными глазами будущий масон встал на колени и клялся в верном и вечном служении. Только после этого ему разрешили подняться и снять повязку. Внутри масонских лож формально стирались любые социальные различия. Новичок должен был принимать цели своей организации и делать взносы на благотворительность. Масоны заявляли, что у них нет единого руководителя. Почему декабристы вышли на Сенатскую площадь? Свои общества, Северное и Южное, декабристы обустроили по примеру масонских лож. Идеи масонов государственные исследователи нашли в программных документах декабристов. В «Русской правде» Павла Пестеля и в проекте Конституции Никиты Муравьева. Уже поэтому вольные каменщики, так переводится слово «масон» с французского, подозревались в помощи заговорщикам. К середине дня 14 декабря 1825 года император Николай I лично приказал расстрелять коры мятежников на Сенатской площади из пушек. Картечью. Говорят, когда ему предложили позволить генерал-адъютанту, командиру лейб-гвардии Кирасирской дивизии Александру Бенкендорфу скомандовать об открытии огня, Николай сказал: «Нет, я сам». Под обстрелом солдаты дрогнули и побежали. Они выбрались на замерзшую Неву и снова построились. Но верные новому императору артиллеристы ядрами разбили лед на реке. Мятежники тонули в ледяной воде.
1: Сергей Рыбаков, генеральный директор Музея политической России.
2: Было приказано за ночь срочно убрать все трупы, для того, чтобы не осталось никакого следа от восстания, и, в общем-то, никто их не считал. Всех погибших срочно убрали, куда могли, большинство из них затопили под лед на Неве, и надо сказать, что безжалостно топили в том числе и раненых. Никто раненым помощь не оказывал, всех старались.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия без сомнения пройдет через все испытания, сообщают РИА Новости. Накануне президент заявил, что участники программы «Время героев» должны составить косяк будущих управленцев, так как они доказали свою преданность Родине и готовность к самопожертвованию. Объем цифровой торговли между Россией и Китаем в текущем году превысит 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил профессор Хэйлудзянского университета на форуме «Амурэкспо 2026» в Благовещенске. По словам эксперта, цифровой шелковый путь формируется благодаря сотрудничеству в сфере трансграничной электронной коммерции, цифровых платежей, блокчейна и искусственного интеллекта. В среднем цена организации выпускного вечера в России на человека составляет от 20 до 50 тысяч рублей. При этом бюджеты в этом году не выросли кардинально, подорожали в основном еда и транспорт. Об этом пишет газета «Ру». По словам экспертов, понятие бюджета на выпускной весьма растяжимо, потому что у него нет предела. Ученые обнаружили, что экспериментальный препарат MW-150 может снижать воспаление мозга при отказе от алкоголя. Изначально это средство разрабатывали для борьбы с последствиями деменции и болезни Альцгеймера. Исследователи изучали состояние мозга во время алкогольной абстиненции, периода после резкого прекращения употребления спиртного. В это время у человека могут возникать тревожность и раздражительность. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
3: Жизнь прекрасна!
4: Хорош!
5: Живи и радуйся!
6: Хороша!
7: Какая у вас душа!
8: Сколько в вас чистоты!
2: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
9: Заметьте, не я это предложил.
2: «Покровские ворота». Смотрите сегодня в 22:25 на телеканале «Мир».
10: Категория 16+.

0: сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Поговаривают, что настоящий петербургский эгоист никогда не перебьет вас, пока вы хвалите его творчество. Заговорил я об этом не случайно. Уже завтра часть коллектива «Радио Мир» отправляется в северную столицу. С 25 по 29 мая мы будем вещать на всю страну из нашей студии в Таврическом дворце Петербурга. Вас ждет много эксклюзивных программ и интерактивов, розыгрыши как в эфире, так и на улицах города и множество сюрпризов наших социальных сетях. Все это в честь дня рождения Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь и поздравляйте город на Неве вместе с нами.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 23 мая. День этот спокойным не будет, но может оказаться продуктивным. Сегодня можно узнать ценный лайфхак насчет домашнего хозяйства. Овен, вам может внезапно захотеться срочно что-нибудь починить. В половине случаев это закончится блестяще, а в половине фразой «Ну зато теперь хотя бы понятно, как оно было устроено». Телец, вас будут занимать вопросы комфорта. Например, а почему мы до сих пор живем без нормальной кофемашины? И, честно говоря, вопрос справедливый. Близнецы, ваши планы на субботу могут рассыпаться еще до обеда. Не ругайтесь, это планета Уран. Заботится о том, чтобы вы не заскучали. Рак. Вы можете внезапно захотеть научиться чему-то рукодельному. Вязать, вышивать или делать браслетики. Даже если раньше смеялись над этим. Не сопротивляйтесь. Возможно, открывается новая глава вашей жизни. Лев. Домашние хлопоты сегодня будут в радость, а не в тягость. Особенно, если подойти к ним творчески. Дева. Сегодня удивительно полезно смотреть обучающие ролики. Сможете найти лайфхак, о котором не подозревали. Весы. Займитесь чем-то руками. Сшейте, нарисуйте, слепите. Сходите, наконец, на мастер-класс по гончарному делу. Скорпион. Вы зададите простой вопрос вроде «А зачем мы вообще храним этот пакет с пакетами?» И дома на минуту станет тревожно, но в итоге вы расчистите пространство для чего-то действительно полезного. Стрелец. Планы могут меняться каждые полчаса. Вместо того, чтобы злиться, представьте, что вы в квесте. Задача дня – найти неожиданное применение обычным вещам. Козерог. Вы привыкли делать все основательно, но сегодня можно положиться на то, как пойдет. Попробуйте, может, вы откроете в себе талант к импровизации. Водолей. Вы удивитесь, как иногда полезно бывает прочесть инструкцию. Вы можете открыть для себя новые удивительные функции знакомых гаджетов. Рыбы. Вы и так дружите с неожиданностями, так что сегодняшний хаос вас не испугает. Более того, вы можете стать его генератором. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Рейте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
2: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
4: Обновленный Джили Манжаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
5: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9000 рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина на въезде.
1: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Волшебная лампа Аладдина». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.
0: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать даже при отключении мобильного интернета. Технические решения для этого подготовили Минцифры и операторы связи. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, в данный момент операторы и банки уже тестируют новый порядок работы. Кроме того, Центробанк обсуждает с Минцифры включение всех финансовых организаций страны в так называемые «белые списки». Самым популярным предметом на Всероссийской олимпиаде школьников стала информатика, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Олимпиада впервые прошла по четырем профилям – программирование, информационная безопасность, робототехника и искусственный интеллект. Температура воды в реках столицы России и Московской области из-за сильной жары прогрелась местами до плюс 21 градуса. Об этом рассказали сотрудники гидромедцентра. На большинстве рек Московского региона наблюдается растительность у берега. Обычно такое бывает в августе. Ранее сообщалось, что температура воздуха на 4-5 градусов ниже нормы прогнозируется в Москве на следующей неделе. Китай начинает масштабную программу по бесплатному распределению домашних роботов-гуманоидов. Модель под названием «Видимый свет» умеет резать овощи, жарить яйца, загружать стиральную машину, развешивать белье, заправлять кровать и открывать шорты. Первыми участниками тестирования станут семьи с детьми, пожилыми людьми и домашними животными. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: счастливее все.
1: Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Привет-привет. Уверен, чтобы быть счастливым, совсем не обязательно ехать именно к морю. Ведущий Радио Мир уже на следующей неделе докажет это. Ведь мы отправляемся в праздничный Санкт-Петербург. Именно оттуда, а точнее из нашей студии в Таврическом дворце, мы будем вещать на всю страну. Вас ждет много тематических программ, розыгрыши как в эфире, так и на улицах города, а также эксклюзивный контент в соцсетях. Лично я уже освободил память на своем телефоне для съемок. Присоединяйтесь, поздравим северную столицу с днем рождения всем миром!

Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Декоративный камень в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
10: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 23 мая в Микее.
12: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
15: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
17: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Это Вася, наш младший научный сотрудник.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, какие молодцы. Чистота, порядок. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь.
3: Доцент бы заставил.
2: Пойдемте чай пить. Я вам торт привезла.
4: Когда режиссер «Джентльменов удачи» Александр Серый начал искать актрису на роль дочери профессора-археолога, он понимал, что девушка ему нужна в буквальном смысле слова «неземная». Ее харизма должна была максимально контрастировать с уголовниками. Успешная, яркая, будто из другого мира. И в то же время совершенно бесхитростная, чтобы не сумела разоблачить обман постояльцев дачи. Вместе со сценаристами режиссер долго перебирал фотографии кандидаток и просто замер, когда в руки попали снимки Натальи Фатеевой. Одна из самых красивых актрис советского кино и театра к моменту съемок «Джентльменов» была уже очень популярна. Однако она с удовольствием согласилась на небольшую роль в комедии. На пробах Александр Серый еще больше утвердился в своем выборе. Фатеева была той самой экзотической птицей. Наталья Николаевна сыграла настолько ярко, что фильм до сих пор называют одним из лучших в ее карьере. Примечательно, что, появившись в кадре всего несколько раз, она умудрилась стать законодательницей мод. Женщины по всей стране искали такую же, как у дочери профессора, красную курточку с узорами. И, конечно, в моду вошли капюшоны, обрамленные черным мехом.
1: Это Вася, наш младший научный сотрудник.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, какие молодцы. Чистота, порядок. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь.
3: Доцент бы заставил.
2: Пойдемте чай пить. Я вам торт привезла.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

студии Николай Суворов. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике. По данным ведомства, на поверхности толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. На телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали. Жители России в первые две декады мая этого года стали почти на 20% чаще покупать кондиционеры по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом пишут РИА Новости.

Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Церемония прошла в преддверии десятилетия расширенного стратегического партнерства между странами. Разрушительное природное явление «Эль-Ниньо» может достичь максимальной интенсивности в конце текущего, начале следующего года, но на территории России оно проявится в меньшей степени. Об этом РИА Новости сообщили ученые. Ранее метеорологи информировали, что мир опасается аномального потепления Тихого океана и самого разрушительного природного явления «Эль-Ниньо» с конца 19 века. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Говорят, что в конце весны, начале лета в Санкт-Петербурге невозможно понять, ты лег спать очень поздно или уже очень рано. Проверить на себе магию белых ночей ведущие «Радио Мир» смогут уже с понедельника. Ведь с 25 по 29 мая мы будем вещать для вас из нашей студии в Таврическом дворце Северной столицы. Эксклюзивные программы, розыгрыши как в эфире, так и на улицах города и много-много классного контента в социальных сетях. Все это для вас и в честь дня рождения Санкт-Петербурга. Слушайте «Радио Мир» особо внимательно и поздравляйте город на Неве вместе с нами.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 23 мая. День этот спокойным не будет, но может оказаться продуктивным. Сегодня можно узнать ценный лайфхак насчет домашнего хозяйства. Овен, вам может внезапно захотеться срочно что-нибудь починить. В половине случаев это закончится блестяще, а в половине фразой «Ну зато теперь хотя бы понятно, как оно было устроено». Телец, вас будут занимать вопросы комфорта. Например, а почему мы до сих пор живем без нормальной кофемашины? И, честно говоря, вопрос справедливый. Близнецы, ваши планы на субботу могут рассыпаться еще до обеда. Не ругайтесь, это планета Уран. Заботится о том, чтобы вы не заскучали. Рак. Вы можете внезапно захотеть научиться чему-то рукодельному. Вязать, вышивать или делать браслетики. Даже если раньше смеялись над этим. Не сопротивляйтесь. Возможно, открывается новая глава вашей жизни. Лев. Домашние хлопоты сегодня будут в радость, а не в тягость. Особенно, если подойти к ним творчески. Дева. Сегодня удивительно полезно смотреть обучающие ролики. Сможете найти лайфхак, о котором не подозревали. Весы. Займитесь чем-то руками. Сшейте, нарисуйте, слепите. Сходите, наконец, на мастер-класс по гончарному делу. Скорпион. Вы зададите простой вопрос вроде «А зачем мы вообще храним этот пакет с пакетами?» И дома на минуту станет тревожно, но в итоге вы расчистите пространство для чего-то действительно полезного. Стрелец. Планы могут меняться каждые полчаса. Вместо того, чтобы злиться, представьте, что вы в квесте. Задача дня – найти неожиданное применение обычным вещам. Козерог. Вы привыкли делать все основательно, но сегодня можно положиться на то, как пойдет. Попробуйте, может, вы откроете в себе талант к импровизации. Водолей. Вы удивитесь, как иногда полезно бывает прочесть инструкцию. Вы можете открыть для себя новые удивительные функции знакомых гаджетов. Рыбы. Вы и так дружите с неожиданностями, так что сегодняшний хаос вас не испугает. Более того, вы можете стать его генератором. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Пассажир!

0: 9. Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
4: Радио «Мир» Смоленск.
5: Совершенно секретно.
6: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Месть и закон». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.
0: Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Объем цифровой торговли между Россией и Китаем в текущем году превысит 250 миллиардов долларов. Об этом сообщил профессор Хэлудзянского университета на форуме «Амурэкспо-2026» в Благовещенске. По словам эксперта, цифровой шелковый путь формируется благодаря сотрудничеству в сферах трансграничной электронной коммерции, цифровых платежей, блокчейна и искусственного интеллекта. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с сезонными отключениями горячей воды. Злоумышленники рассылают гражданам фейковые уведомления, якобы от коммунальных служб. В них предложение перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения приходят через мессенджеры, ссылки же ведут на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к персональным данным. Одна из самых влиятельных политиков Японии получила высокую награду Казахстана. Касым Жомарт Токаев вручил губернатору Токио Юрико Каеке орден дружбы первой степени. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Церемония прошла в преддверии десятилетия расширенного стратегического партнерства между странами. В среднем цена организации выпускного вечера в России на человека составляет от 20 до 50 тысяч рублей. При этом бюджеты в этом году не выросли кардинально, подорожали в основном еда и транспорт. Об этом пишет газета «Ру». По словам экспертов, понятие бюджета на выпускной весьма растяжимо, потому что у него нет предела. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти, с 25 по 29 мая.

Если человек в Санкт-Петербурге открывает зонт, то, скорее всего, он турист. Местный скажет, что еще только капает, и дальше пойдет по своим делам. Группа «Моя Мишель» дала старт этому часу на «Радио Мир». У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. Уже завтра часть коллектива «Радио Мир» отправится в северную столицу. С 25 по 29 мая мы будем вещать на всю страну из нашей студии в Таврическом дворце Петербурга. Вас ждет много эксклюзивных программ и интерактивов, розыгрыши, как в эфире, так и на улицах города, и множество сюрпризов в наших социальных сетях. Все это в честь дня рождения Санкт-Петербурга. Ах да, зонтик в чемодан вы не забудьте положить.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты!
3: Обновленный Джили Манжаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: 12+. Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
7: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
8: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
9: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
10: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 23 мая в Микее.
12: Корм для кошек Шеба
11: 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: Керамические блоки в смоленской керамике.
15: Смоленская керамика на века.
16: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Небольшая дизельная электростанция, которая не справлялась с потребностями быстрорастущего города. Новый источник энергии возводили практически вручную, кирками и лопатами, а грузы перевозили на лошадях. Титанический труд. Но трудовому героизму советского человека все было по силам. Масштабное сооружение создали с нуля всего за 4 года. Технические решения, которые применялись при строительстве, считаются классическими и вошли в учебники для вузов. 90 с лишним лет сызранская старушка ГЭС работала как часы. Сейчас это закрытый охраняемый объект. Попасть на экскурсию, конечно, можно, но для этого необходимо получить особое разрешение. Побывавшие внутри говорят, что это почти как машина времени. К истории здесь относятся очень бережно. Можно, например, пройти по смотровой галерее, при этом над вами будет 8-метровая толща воды, прогуляться по открытому водоподводящему каналу длиной 120 метров, прикоснуться к инструментам, которые держали в руках еще строители ГЭС. В будущем уникальную гидроэлектростанцию Сызрани планируют сделать доступным для всех музеем.
1: Радио «Мир» в Сызрани 101.8 FM.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
1: Жизнь прекрасна!
2: Хорош!
1: Живи и радуйся!
2: Хороша! Какая у вас душа! Сколько в вас чистоты!
0: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
2: Заметьте, не я это предложил.
0: «Покровские ворота». Смотрите сегодня в 22:25 на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Не знаю, как мой коллега Александр Лазарев, а лично я с понедельника буду обут исключительно в удобную обувь. И все потому, что «Радио Мир» на неделю переезжает в Санкт-Петербург. С 25 по 29 мая нас ждут прогулки по праздничному городу с рабочим уклоном, конечно же. Мы проведем ряд эксклюзивных розыгрышей на улицах северной столицы. Также не забудем о розыгрышах в эфире из нашей студии в Таврическом дворце Петербурга. Слушайте «Радио Мир» внимательно и поздравляйте город на Неве с днем рождения вместе с нами.

0: звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 23 мая, День дизайнера интерьеров. Об этом наша минутная история. Профессиональный праздник появился в 2006 году и отмечается в четвертую субботу мая. Идея проста – подчеркнуть важность профессии и показать, сколько таланта и кропотливого труда вкладывается в создание красивых и функциональных пространств. Люди украшают свои жилища с древнейших времен. В первом веке до нашей эры римский зодчий Витрувий в трактате «10 книг об архитектуре» впервые описал, как связать планировку с освещением, системой отопления и даже положением хозяина в обществе. В наши дни в сфере дизайна интерьеров регулярно появляются новые тренды. Один из наиболее заметных – биофильный дизайн. Концепция основана на том, что в последнее время жители мегаполисов сталкиваются с дефицитом контакта с живой природой. Чтобы его компенсировать, специалисты интегрируют растения в жилые и общественные пространства. Наряду с панорамными окнами, системами климат-контроля, мебелью и декором плавных природных форм. Такой подход положительно влияет на эмоциональное состояние и здоровье людей. Радио Мир поздравляет всех дизайнеров интерьера с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.

0: Только до 31 мая. 0+.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазанье, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: 23 мая в Микее.
4: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
7: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: «Радио Мир».

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 12-17. Днем столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм».

клещи не дремлют, а мы даем отпор. TX-Flea – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Комары, обитающие в России, могут переносить лихорадку западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что чаще всего случаи заболевания фиксируются в южных регионах. При этом инфекция не передается от человека к человеку. Основной мерой профилактики специалисты назвали защиту от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты на природе дома же и на даче, москитные сетки и фуминаторы. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях. Об этом сообщила геологическая служба США. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 12 километрах к югу от населенного пункта, где проживают около 3000 человек. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала. Миноборнауки России обновит правила платного приема в вузы. Перечень специальностей, где он будет ограничен, пересмотрят к 2028 году. Ограничения вводят для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. Первый год действия новых правил показал положительные результаты. Роскомнадзор отсудил у блогера Николая Сердюкова супруга Ксении Бородиной 30 тысяч рублей, пишут СМИ.

Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Зачастую пасмурная погода, ветер, дождь, белые ночи в конце весны, начале лета. Зная это, спрашиваешь у петербуржцев, почему вы такие счастливые тут? И получаешь ответ – это по любви. А потом приезжаешь в город на Неве и сам в него влюбляешься с первого взгляда. И как же здорово, что уже завтра у нас с коллегами по Радио Мир будет возможность вновь оказаться в Петербурге. С 25 по 29 мая Радио Мир вещает из нашей студии в Таврическом дворце Северной столицы. И все это в честь дня рождения города. Не пропустите много эксклюзива и поздравляйте Санкт-Петербург вместе с нами.

0: знает. Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
4: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобиле «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева, 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: «Эксид». Born for more.
9: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и «Авто».
10: Покупайте кирпич в «Смоленской керамике».
11: «Смоленская керамика».
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
13: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
1: Радио «Мир» Смоленск, 103.1 FM.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Есть у меня приятель, любитель еды поострее. Его недавнее приглашение на пиццу не предвещало беды, но как только я откусила первый кусок, почувствовала, как по языку и горлу разливается жжение. Товарищ пожал плечами и объявил это халапеньо острота 2500 баллов. Когда я пришла в себя, он рассказал, что халапеньо – один из сортов особенно популярного в Мексике перца чили. Назвали его в честь мексиканского города Халапа. В его окрестностях это растение и выращивают. Халапеньо ценится за вкус, который раскрывается не сразу, а именно постепенно, от теплоты к жгучести. Основная острота содержится не в мясистой части и не в семенах, а в тканях, которые эти семена удерживают. Поэтому контролировать действие халапеньо можно, либо удалив эту часть стручка, либо наоборот, добавив ее в блюдо. А баллы, которые присуждают перцам, относятся к знаменитой шкале оценки остроты, разработанной ученым-химиком Уилбуром Сковиллом. Ее единицы отражают количество капсаицина, алкалоида, отвечающего за жгучесть. Так, болгарский перец имеет показатель 0, а самым острым считается перец сорта «Скорпион Тринидада». Его уровень доходит до 2 миллионов единиц. Капсаицин, кстати, полезен для здоровья. Он помогает организму бороться с вирусами и вырабатывать эндорфины, которые снимают болевой синдром и улучшают настроение. Соль в том, что регулярное употребление халапеньо способствует укреплению иммунитета, а перец в том, что с ним надо быть аккуратнее тем, у кого проблемы с органами пищеварения. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд. Где под подозрением каждый...
2: Агент у нас немецкий сидит. Явки выйду.
1: ...должен выполнить тайную миссию.
3: А вы мне не доверяете, да?
1: Обратной дороги не будет.
4: Ни себя, ни других не жалко.
5: У нас приказ секретный.
1: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Еще сегодня и завтра ведущий радио «Мир» тут, то есть в Москве. Но уже с 25-го мы будем там, то есть в Санкт-Петербурге. И повод для перемещения – самый замечательный день рождения северной столицы. С 25 по 29 мая мы будем вести свое вещание из Таврического дворца Петербурга. Вас ждет много сюрпризов, розыгрыши как в эфире, так и на улицах города, и много эксклюзивного контента, в том числе в наших социальных сетях. Слушайте «Радио Мир» особо внимательно. Поздравим Санкт-Петербург с днем рождения всем миром!

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 23 мая. День этот спокойным не будет, но может оказаться продуктивным. Сегодня можно узнать ценный лайфхак насчет домашнего хозяйства. Овен, вам может внезапно захотеться срочно что-нибудь починить. В половине случаев это закончится блестяще, а в половине фразой «Ну, зато теперь хотя бы понятно, как оно было устроено». Телец, вас будут занимать вопросы комфорта. Например, а почему мы до сих пор живем без нормальной кофемашины? И, честно говоря, вопрос справедливый. Близнецы, ваши планы на субботу могут рассыпаться еще до обеда. Не ругайтесь, это планета Уран. Заботится о том, чтобы вы не заскучали. Рак. Вы можете внезапно захотеть научиться чему-то рукодельному. Вязать, вышивать или делать браслетики. Даже если раньше смеялись над этим. Не сопротивляйтесь. Возможно, открывается новая глава вашей жизни. Лев. Домашние хлопоты сегодня будут в радость, а не в тягость. Особенно, если подойти к ним творчески. Дева. Сегодня удивительно полезно смотреть обучающие ролики. Сможете найти лайфхак, о котором не подозревали. Весы. Займитесь чем-то руками. Сшейте, нарисуйте, слепите. Сходите, наконец, на мастер-класс по гончарному делу. Скорпион. Вы зададите простой вопрос вроде «А зачем мы вообще храним этот пакет с пакетами?» И дома на минуту станет тревожно, но в итоге вы расчистите пространство для чего-то действительно полезного. Стрелец. Планы могут меняться каждые полчаса. Вместо того, чтобы злиться, представьте, что вы в квесте. Задача дня – найти неожиданное применение обычным вещам. Козерог. Вы привыкли делать все основательно, но сегодня можно положиться на то, как пойдет. Попробуйте, может, вы откроете в себе талант к импровизации. Водолей. Вы удивитесь, как иногда полезно бывает прочесть инструкцию. Вы можете открыть для себя новые удивительные функции знакомых гаджетов. Рыбы. Вы и так дружите с неожиданностями, так что сегодняшний хаос вас не испугает. Более того, вы можете стать его генератором. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.
3: Реклама.
4: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
7: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть.

0: Осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
1: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: 23 мая в Микее.
4: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
7: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир».
8: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Месть и закон».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Лимит страхования банковских вкладов могут повысить до 5 миллионов рублей. Сделать это предлагают депутаты Госдумы, сообщает РИА Новости. По словам авторов инициативы, действующий лимит был установлен больше 10 лет назад. В прошлом году быстрее всего росли вклады физических лиц на сумму от 3 до 10 миллионов рублей. Выплаты по страховке обеспечиваются специальным фондом. Он пополняется за счет регулярных взносов банков. Новые схемы с отключением горячей воды придумали мошенники. Они рассылают фейковые уведомления якобы от коммунальных служб. В них предлагается перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения распространяются через мессенджеры, объявления в подъездах и поддельные уведомления о новых графиках отключений, либо срочной проверке счетчиков. Ссылки ведут на фишинговые сайты, а аферисты также могут приходить под видом сотрудников ЖКХ, навязывая платные услуги. В заповеднике Ялты зацвело опасное растение. Туристам советуют держаться подальше от цветущего ясенца, сообщает телеканал «Мир-24». Это растение может оставлять на коже химические ожоги. Опасность кроется в эфирных маслах. Ожог может возникнуть даже от простого прикосновения. В жару выделение масла усиливается, причем вред проявляется не мгновенно, а спустя некоторое время. Близость к дому спортивной площадки не мотивирует тренироваться. В этом признались 44% жителей страны, следует из опроса компании Level Group. 23% опрошенных называют главными препятствиями лень, нехватку мотивации и времени. Еще 13% все равно выбрали бы закрытый фитнес-клуб с тренажерами. Опрос также показал, что наличие качественной спортивной инфраструктуры у дома стало бы прямым стимулом начать чаще тренироваться только для 7% респондентов. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
2: Зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Не только женской части нашего коллектива подходит все самое красивое. Мужчинам тоже красивое к лицу, поэтому если и вести эфиры из Санкт-Петербурга, то только из шикарной студии в Таврическом дворце. Собственно, так мы и поступим. С 25 по 29 мая «Радио Мир» будет вещать из северной столицы. Подробнее о нашем путешествии как в эфире, так и в наших соцсетях. Меня зовут Александр Лазарев, всем привет. Новый час стартовал с песни группы «5 утра» Дима Билан. Впереди, а через 20 минут расскажем о секретах радио и телевидения в программе «Бэкстейдж».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawaii.com.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: 46 00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33 98 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.

0: 9. Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
1: Компания «Спецстрой 67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте спецстрой67 или по телефону 69 99 79.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. Колотушка, мохнатка, удочка.
4: На телевидении давно придумали свой язык, который не всегда понятен окружающим, но на нем журналистам проще и быстрее общаться. Сегодня вы узнаете, что такое колотушка, мохнатка и удочка. Это не приспособление для рыбалки, а профессиональное телевизионное оборудование, необходимое для записи звука. Колотушка – большой микрофон, который корреспондент держит в руке перед камерой, как жезл инспектора ГИБДД, только с поролоновым набалдашником. Он раскрашен в цвета телеканала, и на нем обязательно написано его название. Например, «Мир» – полосы салатового, зеленого, голубого и синего цветов, и три белые буквы «Мир». Колотушка всегда в кадре. Во время пресс-конференции зритель сразу определит, какие телеканалы приехали на съемку. Мохнатка – это ветрозащита на микрофон. Пушистый чехол из искусственного меха. Без нее на улице вместо слов было бы одно шипение. Такие насадки на микрофоны всегда можно увидеть, например, во время трансляции с Красной площади выступления президента России Владимира Путина перед парадом в День Победы. Удочка – это длинная телескопическая штанга с микрофоном на конце. Она незаметно для зрителя парит на съемочной площадке над головами ведущих или актеров программы. А еще она очень выручает, когда к спикеру не прорваться среди желающих взять эксклюзивное интервью репортеров. Где не дотянется рука, дотянется трехметровая удочка. Как говорят на телеканале «Мир», колотушка учит говорить прямо. Мохнатка показывает, как приручить ветер. А удочка вырабатывает навык держать дистанцию, но не терять контакт. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Бэкстейдж. Секреты телевидения на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд, где под подозрением каждый...
1: Агент у нас немецкий сидит, явки выйду.
0: ...должен выполнить тайную миссию.
2: А вы мне не доверяете, да?
0: Обратной дороги не будет.
3: Ни себя, ни других не жалко?
4: У нас приказ секретный.
0: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: учитывая тот факт, что в качестве транспортного средства для нашего перемещения в Санкт-Петербург мы будем использовать Сапсан, справедливо утверждать, мы летим в северную столицу. Вылетаем завтра вечером, чтобы уже 25 мая поприветствовать всю Россию из студии в Таврическом дворце. Неделя будет насыщенной, проведем много розыгрышей, в том числе и на улицах города, отметим День города, расскажем обо всем в прямых эфирах и наших соцсетях. Меня зовут Александр Лазарев, всем привет, вы слушаете Радио Мир, впереди только любимая музыка, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 23 мая, День дизайнера интерьеров. Об этом наша минутная история. Профессиональный праздник появился в 2006 году и отмечается в четвертую субботу мая. Идея проста – подчеркнуть важность профессии и показать, сколько таланта и кропотливого труда вкладывается в создание красивых и функциональных пространств. Люди украшают свои жилища с древнейших времен. В первом веке до нашей эры римский зодчий Витрувий в трактате «10 книг об архитектуре» впервые описал, как связать планировку с освещением, системой отопления и даже положением хозяина в обществе. В наши дни в сфере дизайна интерьеров регулярно появляются новые тренды. Один из наиболее заметных – биофильный дизайн. Концепция основана на том, что в последнее время жители мегаполисов сталкиваются с дефицитом контакта с живой природой. Чтобы его компенсировать, специалисты интегрируют растения в жилые и общественные пространства. Наряду с панорамными окнами, системами климат-контроля, мебелью и декором плавных природных форм. Такой подход положительно влияет на эмоциональное состояние и здоровье людей. Радио Мир поздравляет всех дизайнеров интерьера с профессиональным праздником. С вами был Павел Королёв. До скорого!

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.
4: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
5: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
6: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
8: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
9: Национальные проекты России 0+.
10: Посажу в саду цветы небывалой красоты, туи, пихты, елочки, красиво, как с иголочки, груша, слива, виноград, у меня роскошный сад.
11: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
12: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
13: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
14: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
15: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
16: Знакомы? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему,

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода от 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 12-17, днем столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

смотришь в окно луны, сознаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой, тебе надо домой, не спорю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Госдума предлагает поощрять школьников за отличную учебу. Ученики, которые окончили учебный год на одни пятерки, должны получать путевки на отдых. Выпускникам золотой медалью предлагают дополнительно выплачивать федеральную премию. По мнению парламентариев, даже небольшая сумма станет дополнительной мотивацией и подчеркнет важность учебы, а не только подготовки к ЕГЭ. В некоторых регионах уже есть выплаты для стабальников и победителей всероссийских олимпиад. В Москве проходит полумарафон, из-за этого несколько улиц перекрыто. Речь в том числе об участке Садового кольца, сообщает столичный департамент транспорта. До 6 утра в воскресенье будет закрыта площадь Васильевский спуск. На московском полумарафоне пройдет этап Кубка для бегунов старше 35 лет. Он будет состоять из 4 этапов. Это московский полумарафон, полумарафон «Северная столица», забег на 10 километров на марафоне «Белые ночи» и забег на московском марафоне. Избавиться от слизней на участке можно при помощи пива. Об этом рассказали эксперты Казанского аграрного госуниверситета. Первый шаг – ликвидация партизанских баз. Днем слизни отсиживаются во влажных укрытиях под досками, черной пленкой, кучами травы и мусора. Шаг второй – механическая зачистка. Самый экологичный и надежный метод – собирать слизни руками. Третий шаг – ловушки. Испанские слизни, падки на запах пива и дрожжей. Последний шаг – это химия. Средство на основе метальдегида стоит применять только в крайних случаях. В московском парке Яуза заметили самого неторопливого питомца. Фотография разлетелась по соцсетям. На ней красноухая черепаха на самодельном поводке. Ранее в столице предложили сделать дорожную разметку для собак. В качестве первого места для эксперимента предлагается дополнить пешеходный переход под эстакадой на улице Остоженко по пути к музею Москвы. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.

Для многих жителей нашей страны поездка в Санкт-Петербург – это праздник. Но команда «Радио Мир» преследует иные цели. В северной столице мы постараемся совместить приятное с полезным. И праздник отметим, и поработаем. 25 мая мы начинаем вещание из Таврического дворца. 27 мая отмечаем день рождения Петербурга. Каждый день проводим розыгрыши призов и делимся яркими моментами в наших соцсетях. А в конце недели счастливые и довольные вернемся в Москву. Звучит реалистично и никаких самообманов. Всем привет, Александр Лазарев у микрофона. Это был Амирчик, Джигана Юлисавичева. Впереди.

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 23 мая в Микее.
6: Корм для кошек Шеба
5: 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Печи и камины в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
11: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
12: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня перед нами необычная скала Эль-Пиньон-де-Гуатапе в Колумбии. Этот горный монолит по форме очень похож на чудо-юдо рыбу-кита из русской сказки. Впрочем, у индейцев племени Тахамис, которые поклонялись этой скале, была своя легенда о гигантской рыбе. Водилась она в местном озере и покровительствовала племени. Люди, в свою очередь, приносили ей дары. Но однажды ревнивые боги разгневались за то, что индейцы почитали рыбу больше, чем их, и решили обрушить на людей небо. Тогда огромная рыба выпрыгнула из воды, уперлась своим хребтом в небо и спасла индейское племя. За это боги превратили ее в камень. Это действительно камень, один из самых больших на планете, весит камушек 10 миллионов тонн. За право называть скалу своей достопримечательностью здесь соревнуются жители соседних городков Гуатапе и Эль-Пиньон. Поэтому в названии присутствуют оба города. Спина колумбийской каменной рыбы покрыта зеленой растительностью, а бока совершенно гладкие и круглые. Высота глыбы 220 метров. Долгое время на ее вершину могли забраться только альпинисты. Кстати, наверху они обнаружили неизвестное растение, являющееся дальним родственником ананаса. Позже в расщелине глыбы была обустроена бетонная лестница. Теперь скала напоминает торчащий из земли огромный регбийный мяч со шнуровкой. В лестнице более 600 ступеней, так что восхождение может стать делом нелегким. На спине каменной чудо-рыбы люди устроили смотровую площадку и ресторан. Так что подъем на вершину можно отметить. Но не забудьте о том, что придется еще и спускаться. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд. Где под подозрением каждый...
2: Агент у нас немецкий сидит. Явки выдал.
1: ...должен выполнить тайную миссию.
3: А вы мне не доверяете, да?
1: Обратной дороги не будет.
4: Ни себя, ни других не жалко.
5: У нас приказ секретный.
1: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

вся неделя как один большой уикенд. Вот с таким настроением команда «Радио Мир» едет в Санкт-Петербург. С 25 мая мы будем... Нет, не работать. Будем делиться эмоциями со всей Россией и студией в Таврическом дворце. Разыгрывать подарки, отмечать День города и просто ярко провожать эту весну. Будет интересно, следите за эфирами и нашими соцсетями. Меня зовут Александр Лазарев, всем привет. Мод хорошо звучит на «Радио Мир». Полина Гагарина впереди.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 23 мая. День этот спокойным не будет, но может оказаться продуктивным. Сегодня можно узнать ценный лайфхак насчет домашнего хозяйства. Овен, вам может внезапно захотеться срочно что-нибудь починить. В половине случаев это закончится блестяще, а в половине фразой «Ну зато теперь хотя бы понятно, как оно было устроено». Телец, вас будут занимать вопросы комфорта. Например, а почему мы до сих пор живем без нормальной кофемашины? И, честно говоря, вопрос справедливый. Близнецы, ваши планы на субботу могут рассыпаться еще до обеда. Не ругайтесь, это планета Уран. Заботится о том, чтобы вы не заскучали. Рак. Вы можете внезапно захотеть научиться чему-то рукодельному. Вязать, вышивать или делать браслетики. Даже если раньше смеялись над этим. Не сопротивляйтесь. Возможно, открывается новая глава вашей жизни. Лев. Домашние хлопоты сегодня будут в радость, а не в тягость. Особенно, если подойти к ним творчески. Дева. Сегодня удивительно полезно смотреть обучающие ролики. Сможете найти лайфхак, о котором не подозревали. Весы. Займитесь чем-то руками. Сшейте, нарисуйте, слепите. Сходите, наконец, на мастер-класс по гончарному делу. Скорпион. Вы зададите простой вопрос вроде «А зачем мы вообще храним этот пакет с пакетами?» И дома на минуту станет тревожно, но в итоге вы расчистите пространство для чего-то действительно полезного. Стрелец. Планы могут меняться каждые полчаса. Вместо того, чтобы злиться, представьте, что вы в квесте. Задача дня – найти неожиданное применение обычным вещам. Козерог. Вы привыкли делать все основательно, но сегодня можно положиться на то, как пойдет. Попробуйте, может, вы откроете в себе талант к импровизации. Водолей. Вы удивитесь, как

0: иногда полезно бывает прочесть инструкцию. Вы можете открыть для себя новые удивительные функции знакомых гаджетов. Рыбы, вы и так дружите с неожиданностями, так что сегодняшний хаос вас не испугает. Более того, вы можете стать его генератором. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: зимний брать? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: 23 мая в Микее.
4: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
7: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
12: Плитка для крыльца в смоленской керамике. Смоленская керамика на
13: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 90.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 12-17. Днем столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Анталии автобус с туристами из России попал в аварию. Пострадали 14 человек. Они получили разные травмы и были госпитализированы. Двум пострадавшим проведут операцию, сообщает Генконсульство России в Анталии. Экскурсионный автобус съехал в кювет и врезался в дерево. О причинах ничего не известно. Машина направлялась из Кемера в Памуккале. Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшими. Роспотребнадзор ограничил ввоз части продукции из Армении, речь об алкогольных напитках. Также ведомство ввело ограничения на ввоз и оборот минеральной воды «Джермук». Кроме того, предусмотрена приостановка реализации всех партий воды и алкоголя на территории России. В Петербурге произведения композиторов Теревердиева, Зацепина и Мартынова исполнит хор. Он состоит из 1500 человек, сообщает «Интерфакс». Выступление состоится в День славянской письменности и культуры в рамках проекта «Город поет». Концерт пройдет на площади Растрелли. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Сергея Прокофьева, 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича и 95 лет со дня рождения Микаэла Теревердиева. Снег в эти дни можно ожидать в горной Шории и Туве. На юге Восточной Сибири на выходных будет находиться эпицентр холодной погоды, сообщает гидрометцентр. Ночные температуры там упадут до минус 5 градусов. А вот в Оймякон и Верхоянский район придет почти летняя погода. Воздух там прогреется до плюс 20 градусов. В Москве и области в выходные ожидается перемена воздушных масс. На смену жаре придет умеренно теплая погода. В субботу местами возможны дожди.

северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: В реальной жизни, чтобы казаться выше, достаточно надеть туфли на шпильке или ботинки на высокой платформе. В мировом хит-параде такие методы не работают. Здесь нужно быть, а не казаться. И насколько высоким будет место участника, решайте вы. Заходите на сайт radiomir.fm, голосуйте за любимого исполнителя. Итоги подведем в последнее воскресенье месяца. Прямо сейчас хорошо звучит уже состоявшийся победитель от Кыргызстана Мирбек Атабеков. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Мировой хит-парад.

0: Мировой хит-парад. Лучше голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm.
1: Затонули яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы «Шампиньоны» 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
2: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
7: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
2: Простите, часовню тоже я развалил?
1: Нет, это было до вас, в 14 веке.
3: На главную роль в «Кавказской пленнице» Александра Демьяненко утвердили без проб. Созданный им образ Шурика уже горячо полюбился зрителям благодаря картине «Операция И». Поэтому сценарий «Пленницы» поначалу даже назывался «Шурик в горах». Сомнений в том, кто в фильме главная звезда, не было. Александр Демьяненко хоть и играл недотепу, но делал это невероятно талантливо и очаровательно. Его героя обожала вся огромная страна. Вот только самого актера такая популярность тяготила. Еще после первого фильма люди останавливали Александра на улице, одергивали за руки, просили бесконечные автографы, предлагали выпить. Отношение было понебратским, и это огорчало Демьяненко. Он даже подумывал отказаться от съемок в «Кавказской пленнице», но в последний момент поддался на уговоры Гайдая. И это не может не радовать, ведь теперь представить кого-то другого в роли Шурика просто невозможно.
1: И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
2: Простите, часовню тоже я развалил?
1: Нет, это было до вас, в 14 веке.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что...

0: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд. Где под подозрением каждый...
3: Агент у нас немецкий сидит. Явки выдал.
2: ...должен выполнить тайную миссию.
4: А вы мне не доверяете, да?
2: Обратной дороги не будет.
5: Ни себя, ни других не жалко.
6: У нас приказ секретный.
2: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

каждого, кто отправляется в путешествие, рано или поздно падает чувство, будто ты что-то забыл. Именно поэтому на Радио Мир сейчас все задумчивые и сосредоточенные пакуем чемоданы для поездки в Санкт-Петербург. С 25 по 29 мая мы будем вещать на всю страну из северной столицы. Студия в Таврическом дворце уже ждет нас. Точно! Нужно не забыть камзол, чтобы соответствовать духу Таврического. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. Ваня Дмитриенко и Аня Пересид хорошо звучат на наших волнах. Братья Гаязовы впереди.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 23 мая, День дизайнера интерьеров. Об этом наша минутная история. Профессиональный праздник появился в 2006 году и отмечается в четвертую субботу мая. Идея проста – подчеркнуть важность профессии и показать, сколько таланта и кропотливого труда вкладывается в создание красивых и функциональных пространств. Люди украшают свои жилища с древнейших времен. В первом веке до нашей эры римский зодчий Витрувий в трактате «10 книг об архитектуре» впервые описал, как связать планировку с освещением, системой отопления и даже положением хозяина в обществе. В наши дни в сфере дизайна интерьеров регулярно появляются новые тренды. Один из наиболее заметных – биофильный дизайн. Концепция основана на том, что в последнее время жители мегаполисов сталкиваются с дефицитом контакта с живой природой. Чтобы его компенсировать, специалисты интегрируют растения в жилые и общественные пространства. Наряду с панорамными окнами, системами климат-контроля, мебелью и декором плавных природных форм. Такой подход положительно влияет на эмоциональное состояние и здоровье людей. Радио Мир поздравляет всех дизайнеров интерьера с профессиональным праздником. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.
4: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная лазерная эпиляция в Глотее – это целых 3 современных аппарата для эффективного удаления волосков различных типов. 3 вида эпиляции, чтобы могла выбирать то, что идеально подходит именно тебе.

0: 6:00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: «Эксид». Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.

0: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Звучит.
4: Вы как относитесь к бракосочетанию?
3: Радио Мир. Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 12-17. Днем столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Более 230 тысяч детей получат выплаты по новому закону о поддержке многодетных семей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон о расширении мер поддержки многодетных родителей вступил в силу. Ежемесячное пособие сохранится, если доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Закон был принят по поручению президента. Об этом ранее просили граждане во время прямой линии с главой государства. Специалисты по кибербезопасности отмечают рост числа мошенничеств, которые связаны с предложениями временной работы. За первые 4 месяца этого года количество таких преступлений в стране увеличилось примерно на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пик мошенничеств придется на лето, тогда особенно активен поиск краткосрочных работ, прежде всего их ищут студенты и сезонные работники. Малый и средний бизнес представили свою продукцию на выставке в Астане. Она объединила более 600 казахстанских компаний, сообщает телеканал «Мир-24». В этом году впервые в проекте приняли участие не только производственные предприятия, но и представители сферы услуг. Для предпринимателей это возможность найти новых клиентов и партнеров, а для посетителей оценить качество товаров. Выставка продлится до конца недели. Кроме экспозиции, там проходят встречи партнеров и мастер-классы. Синоптики рассказали о погоде в Москве. В конце весны температура на 4-5 градусов ниже нормы ждет москвичей на следующей неделе, сообщает гидрометцентр. В воскресенье из-за прихода циклона понижение температуры замедлится. С 18 мая в столице наблюдалась рекордная жара, а подмосковные реки прогрелись местами до 21 градуса. В области в эти дни погода также изменится, постепенно наступит прохладный период. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Всем привет, Александр Лазарев. У микрофона лично я пока не считаю себя абсолютно счастливым. Вот когда доеду до Ленинградского вокзала без опозданий, сяду в Сапсан до Санкт-Петербурга, вот тогда и будет мне счастье. Напомню, с понедельника и до конца весны Радио Мир вещает на всю страну из северной столицы. Следите за эфирами и нашими соцсетями. Прямо сейчас только любимая музыка группы «Серебро» уже звучит, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей. Ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции. Правила ее проведения. Количество призов. Сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте transit-hawail.com.
1: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Клещи не дремлют. А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 89. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
3: 23 мая в Микее.
4: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах.

0: Ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Самара.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Знали ли вы, что Самара – пионер в области кумысотерапии? Недалеко от города, в местечке под названием Постников овраг, в середине позапрошлого века открылась первая в мире больница, где боролись с туберкулезом с помощью кислого кобыльего молока. Основал ее в 1858 году врач Нестор Васильевич Постников. Сначала клиника состояла из нескольких домиков для пациентов, спустя год появился трехэтажный пансионат. Лошадей Нестор Васильевич приобретал только лучших пород, а следили и ухаживали за ними специально приглашенные из Башкирии кумысных дел мастера. Чтобы кобылки были счастливы, для них обустроили пастбище и вырыли пруд. Сам кумыс хранили в глубоких погребах. Доступ к лечебному напитку у пациентов был неограниченным. Кроме того, им предлагались такие услуги, как оздоровительные ванны, русская баня, гимнастика, массаж, рыбалка, верховая езда. Популярность к учреждению пришла довольно быстро. Лечиться в клинику Постникова приезжали даже из Западной Европы. Бывали здесь Лев Толстой, Антон Чехов, Василий Суриков и даже члены царской семьи. До наших дней сохранилось одно из многоэтажных зданий. В нем, как и прежде, лечат людей.
0: Радио Мир в Самаре 88.7 FM.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Власти Владивостока выплатят выпускникам, которые наберут 100 баллов на ЕГЭ, по 100 тысяч рублей. Но условие одно – нужно поступить в ВУЗ Приморья и успешно сдать первую сессию. Ранее стало известно о том, что Госдума предлагает поощрять школьников за отличную учебу. Ученики, которые окончили учебный год на одни пятерки, должны получать путевки на отдых. Выпускникам с золотой медалью предлагают дополнительно выплачивать федеральную премию. Космический корабль Starship вернулся на Землю после 12-го испытательного полета. Трансляцию вела компания SpaceX. После приводнения корабль взорвался, он также потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Миссия стала важным испытанием для существенно переработанной конструкции. Ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома в Техасе. В Лондоне открылась выставка картин премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Она состоит из более 50 полотен. Некоторые были предоставлены домом, музеем Черчилля на юге Англии. Экспозиция раскрывает творческий путь бывшего премьера, который увлекся живописью в годы Первой мировой войны. Одна из наиболее ранних картин называется «Джон Лавери». В своей мастерской на ней политик изобразил за работой своего наставника. Черчилль изображал сады, озера и богатые интерьеры загородных империй британской аристократии. За свою жизнь он написал более 500 картин. Московские спасатели вызволили из ливневки пятерых утят. Они упали в техническое отверстие на Бескудниковском бульваре. Во время спасательной операции «Мама и папа» утят тревожно кружили вокруг. Детей им выдали у Ангарского пруда. Туда спасателям пришлось идти довольно долго. Ранее в подмосковном Домодедове местные жители спасли собаку породы бигль от жестокой хозяйки. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд, где под подозрением каждый...
2: Агент у нас немецкий сидит, явки выйду.
0: ...должен выполнить тайную миссию.
3: А вы мне не доверяете, да?
0: Обратной дороги не будет.
4: Ни себя, ни других не жалко?
5: У нас приказ секретный.
0: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Чтобы позвонить в студию «Радио Мир», нужно набрать номер 8 800 444 8484. Но что интересно, уже в понедельник мы возьмем трубку не в московской студии, как обычно, а в нашей студии в Таврическом дворце. Целую неделю будем вещать из Санкт-Петербурга, разыгрывать призы, отмечать День города и много чего еще. Следите за эфирами. Меня зовут Александр Лазарев. Всем привет. Только любимая музыка далее на наших волнах. Владимир Пресняков уже звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Иногда выходные совпадают с планетарной картой, а вот сейчас космограмма совсем не про отдых. Более того, планеты поощряют загрузить мозг по максимуму. Вот и завтра, 24 мая, Солнце, Меркурий и Уран в Близнецах, Луна в Деве — это сочетание для людей, которым внезапно становится интересно. А как это устроено? Причем интерес может распространиться на что угодно, от правильного питания до системы хранения зимних носков. Завтрашний день отлично подходит для наведения порядка. Причем речь идет не о героической уборке, после которой нужен отпуск, а можно применить системный, вдумчивый подход к разбору пространства. Подписать контейнеры и баночки, разобрать косметику, рассортировать лекарства по классу препаратов, красиво развесить по ранжиру инструменты в сарае и, конечно, выбросить вещи из категории «а вдруг пригодится», которые не пригодились даже во время прошлой смены эпох. В общем, это воскресенье удивительно благоприятно для бытовых озарений. Например, вы можете случайно узнать способ хранить зелень, после которого она не превращается в печальную слизь через 2 дня. Или обнаружить, что китайская гимнастика для спины действительно работает, а не просто красиво выглядит в интернете. При этом квадратура Марса и Плутона все еще требует осторожности. Люди сейчас легко заводятся, техника капризничает, а мелкие конфликты имеют неприятное свойство внезапно разрастаться. Поэтому на дорогах внимательнее, с острыми предметами аккуратнее, а желание кому-нибудь объяснить, как правильно жить, лучше все-таки оставить без реализации. Кстати, традиционные майские шашлыки на таком фоне – идея сомнительная. Кроме того, планетарная карта сейчас скорее за зеленые салатики и легкую еду. В целом, завтра очень хороший день, чтобы немного улучшить собственную жизнь в сторону большей разумности и пользы. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы «Шампиньоны» 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
3: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда», Наурицкого, 15Б, 62-39-39.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Террасная доска в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
13: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
14: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
15: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
17: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода от 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 12-17, днем столбик термометра будет у отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Панеж предложил выкупать нераспроданные квартиры в новостройках с дисконтом 20-30% от рыночной стоимости для социальных нужд. По словам депутата, в ряде крупных российских регионов простаивает от 50 до 70% нового жилья, что приводит к убыткам застройщиков. Среди причин он назвал завышенные цены, высокую конкуренцию, а также снижение спроса на фоне дорогой ипотеки. Избавиться от слизней на участке можно при помощи пива. Об этом рассказали эксперты Казанского аграрного госуниверситета. Первый шаг ликвидации

0: Радио Мир.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Ведущие «Радио Мир» легки на подъем, но не ветреные. И если уж мы выбрали направление, то не меняем его. Уже завтра мы направляемся в Санкт-Петербург вести прямые эфиры из Таврического дворца на всю Россию, разыгрывать подарки, отмечать день рождения северной столицы и делиться с вами эмоциями в соцсетях. Меня зовут Александр Лазарев. Всем привет. Новый час открыла моя Мишель. Группа 3002 впереди.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exeed в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тренировке.

0: Стройных лиственных деревьев, кустарников и цветов. Роскошный сад. Деревня Деменщина на въезде.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси» 3 этаж.
3: Термопанели в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: Пришла весна, цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
6: Обновленный Джили Манжаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
7: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
7: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Радио «Мир». Хорошо звучит.
13: Радио «Мир».
12: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно в гостях попробовала вкуснейшие самодельные цукаты. На мой вопрос, из чего они, подруга произнесла слово, которое пришлось переспросить несколько раз, прежде чем получилось запомнить. Беннинказа. Это тыква, которая не относится ни к мускатным, ни к твердокорам, ни к крупноплодным, которые известны в России. Этот довольно любопытный вид исторически растет в Китае, Индии и Латинской Америке. Плоды овальные, длиной от 20 до 60 сантиметров и весом 3-5 кило. Незрелая беннинказа зеленая, с бархатистой поверхностью, но по мере созревания становится гладкой и покрывается белым восковым налетом, благодаря которому может храниться до 3 лет, не теряя своих свойств. Отсюда второе название овоща – зимняя тыква. Что любопытно, беннинказу можно есть и созревшей, и недозрелой. Молодые плоды по вкусу напоминают сладковатый огурец. Их можно употреблять в пищу без термической обработки, например, натереть в салат. Спелая тыква похожа на кисловатую дыню. Из нее готовят каши, запеканки, овощные гарниры и соки. В Поднебесной популярны. Популярным блюдом считается суп, поданный в вырезанной из тыквы чаши. Его основа – мякоть самой тыквы. Беннинказа – целебное растение, помогает в лечении органов пищеварения, кожных заболеваний и даже нервной системы. Соль в том, что этот овощ весьма полезен и не имеет противопоказаний. А перец в том, что в России беннинказа, к сожалению, не слишком распространена. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд. Где под подозрением каждый...
1: Агент у нас немецкий сидит. Явки выйду.
0: ...должен выполнить тайную миссию.
2: А вы мне не доверяете, да?
0: Обратной дороги не будет.
3: Ни себя, ни других не жалко?
4: У нас приказ секретный.
0: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Вместе каждый день.
5: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Для жителей Дагестана, чьи дома находятся в зоне оползня, могут разработать программу переселения. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с властями республики поручено до 15 июля проработать включение этих мер в государственную жилищную программу. В Анталии двум российским туристам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом, планируют провести операции. Всего в аварии пострадали 14 граждан России, сообщило генконсульство страны на турецком курорте. ДТП произошло в районе населенного пункта Бельдбиби. Погибших и тяжело пострадавших нет. За последнюю неделю мороженое в России подешевело примерно на 15%. Об этом рассказал председатель ассоциации компании розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в крупных торговых сетях порцию мороженого весом 70 граммов теперь можно купить от 17 рублей, а 100-граммовую от 44 рублей. С наступлением теплой погоды жители российских городов массово отправляются на природу, однако вместе с отдыхом возрастает и риск встречи с клещами. Клещи особенно активны в пасмурную погоду перед дождем, а в солнечные дни утром и вечером, заявляют специалисты. По их словам, паразиты хорошо чувствуют запах человека и могут обнаружить жертву на расстоянии до 10 метров. Чаще всего клещи встречаются в хвойных лесах, лесополосах, вдоль дорог, оврагах, садах и... Эксперты советуют быть осторожнее. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Ведущим «Радио Мир» нравится наша московская студия, и мы точно будем без нее скучать. Но новые эмоции и впечатления того стоят. Мы едем в Санкт-Петербург уже завтра, а утром в понедельник поприветствуем всю страну из студии в Таврическом дворце. Знаю точно одно – вам скучно не будет. Следите за эфирами и нашими соцсетями. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Я

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Иногда выходные совпадают с планетарной картой, а вот сейчас космограмма совсем не про отдых. Более того, планеты поощряют загрузить мозг по максимуму. Вот и завтра, 24 мая, Солнце, Меркурий и Уран в Близнецах, Луна в Деве — это сочетание для людей, которым внезапно становится интересно. А как это устроено? Причем интерес может распространиться на что угодно, от правильного питания до системы хранения зимних носков. Завтрашний день отлично подходит для наведения порядка. Причем речь идет не о героической уборке, после которой нужен отпуск, а можно применить системный, вдумчивый подход к разбору пространства. Подписать контейнеры и баночки, разобрать косметику, рассортировать лекарства по классу препаратов, красиво развесить по ранжиру инструменты в сарае и, конечно, выбросить вещи из категории «а вдруг пригодится», которые не пригодились даже во время прошлой смены эпох. В общем, это воскресенье удивительно благоприятно для бытовых озарений. Например, вы можете случайно узнать способ хранить зелень, после которого она не превращается в печальную слизь через 2 дня. Или обнаружить, что китайская гимнастика для спины действительно работает, а не просто красиво выглядит в интернете. При этом квадратура Марса и

0: kp.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печ-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Радио «Мир» Смоленск.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 11 до 18 градусов тепла и преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 12-17, днем.

столбик термометра будет в отметке 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России парламентарии предлагают поощрять школьников за отличную учебу. Ученики, которые окончили учебный год на одни пятерки, должны получать путевки на отдых. Выпускникам золотой медалью предлагают дополнительно выплачивать федеральную премию. По мнению депутатов, также небольшая сумма станет дополнительной мотивацией и подчеркнет важность учебы. Новый стандарт организации «Экотроп» может появиться в России в ближайшее время. Об этом сообщили в администрации курорта «Роза Хутор». Там будут опробироваться технологии обустройства пешеходных троп на разных высотах. По результатам обустройства специалисты создадут новый стандарт. Похолодание придет в Центральную Россию, в Москву в понедельник. Оно достигнет пика к концу рабочей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик отметил, что в первый день недели столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт нового циклона. Петербург вошел в список самых кошачьих городов России, пишет газета «Ру». В северной столице кошки исторически охраняют культурное наследие в одном из главных музеев страны и избавляют его от мышей и крыс. Они официально числятся в штате Эрмитажа. Также большое число любителей кошек проживают в Казани. Эти животные есть у 94% опрошенных жителей. В списке городов, где очень любят кошек в России, также вошел Зеленоградск. Там этих животных можно встретить повсюду. Также статус кошачьего города есть у Тюмени и Воронежа. Пока это все. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Желание ведущих «Радио Мир» полюбоваться творениями рук Растрелли и Монферрана вполне объяснимо. Мы уже в предвкушении, и завтра наше желание исполнится. Мы едем в Санкт-Петербург. И не просто на экскурсию, а чтобы вести прямые эфиры на всю Россию из Таврического дворца. К слову, Таврический – дело рук архитектора Ивана Старова. Всем привет, Александр Лазарев у микрофона. Новый час на «Радио Мир» стартовал с песни Полины Гагариной. Денис Клявер впереди.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: невыносимо. Удивительный мир.
1: Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода.
0: Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебоктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62-39-39.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
8: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
10: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
11: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Fitness Shake.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это Fitness Shake – программа о том, что делает нас здоровыми и красивыми. Одна моя подруга просто помешана на разных косметических процедурах. И иногда, мне кажется, она даже переходит границы разумного. Но на самом деле я ей немного завидую, поскольку сама не располагаю таким количеством времени на бьюти-услуги, как она. Но недавно я услышала про пассивные технологии ухода за кожей. И то, что я о них узнала, мне понравилось. Инновационные продукты и гаджеты, которые работают, пока человек спит, трудится, отдыхает или занимается своими делами. Эти методы не требуют от нас никаких усилий, но способствуют восстановлению и улучшению внешнего вида. Их задача – создать организму благоприятные условия для естественных процессов регенерации и защиты. И справляются они с этим прекрасно. Например, увлажнитель воздуха с функцией очистки устранит пыль, аллергены и загрязнения, что поможет избавиться от сухости и шелушения кожи, уменьшит раздражение и чувствительность, а самое важное – поддержит естественный защитный слой – гидролипидный барьер кожи. Чтобы предотвратить закупорку пор и улучшить состояние кожи головы и волос, я использую насадку для душа со специальным фильтром. Она насыщает воду витаминами и ароматизирует, удаляя из нее хлор, тяжелые металлы, соли и другие примеси. Для здорового, приятного и, главное, полезного сна есть постельное белье с добавлением серебра, меди и гиалуроновой кислоты. Серебро, обладая антибактериальными свойствами, предотвращает размножение бактерий на поверхности ткани, что снижает риск воспалений и акне. Медь стимулирует выработку коллагена и эластана, способствует улучшению упругости кожи. А гиалуроновая кислота еще и увлажняет ее во время сна, помогая сохранить гладкость и эластичность. В итоге минимальное вмешательство, экономия времени и, что приятно, долгосрочный эффект. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Партизанский отряд. Где под подозрением каждый...
2: Агент у нас немецкий сидит. Явки выдал.
1: ...должен выполнить тайную миссию.
3: А вы мне не доверяете, да?
1: Обратной дороги не будет.
4: Ни себя, ни других не жалко.
5: У нас приказ секретный.
1: Исчезнувшие. Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
6: Вместе каждый день.

0: студии Николай Суворов. Здравствуйте. Спрос россиян на туристические поездки длительностью от 30 дней в текущем году вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. Причем большинство таких бронирований приходится на внутренние направления, передает ТАСС. По мнению экспертов, это может быть связано как с планами на продолжительный отдых, так и с желанием совместить удаленную работу со сменой обстановки. Комары, обитающие в России, могут переносить лихорадку западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что чаще всего случаи заболевания фиксируются в южных регионах. При этом инфекция не передается от человека к человеку. Основной мерой профилактики специалисты назвали защиту от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты на природе, дома же и на даче, москитные сетки и фуминаторы. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях. Об этом сообщила геологическая служба США. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 12 километрах к югу от населенного пункта, где проживают 2500 человек. Информации о пострадавших не поступало. Миноборнауки обновит правила приема вузы. Перечень специальностей, где платный прием будет ограничен, пересмотрят к 2028 году. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти, с 25 по 29 мая.

Задача всех отдыхающих – ярко прожить финал первого выходного дня. Задача нашего супердиджея – ярко сыграть новый микс, чтобы мы ярко прожили финал первого выходного дня. Танцемания стартует на наших волнах в начале следующего часа. Не пропустите. Прямо сейчас Максим, у микрофона Александр Лазарев. Всем приятного отдыха.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Иногда выходные совпадают с планетарной картой, а вот сейчас космограмма совсем не про отдых. Более того, планеты поощряют загрузить мозг по максимуму. Вот и завтра, 24 мая, Солнце, Меркурий и Уран в Близнецах, Луна в Деве — это сочетание для людей, которым внезапно становится интересно. А как это устроено? Причем интерес может распространиться на что угодно, от правильного питания до системы хранения зимних носков. Завтрашний день отлично подходит для наведения порядка. Причем речь идет не о героической уборке, после которой нужен отпуск, а можно применить системный вдумчивый подход к разбору пространства. Подписать контейнеры и баночки, разобрать косметику, рассортировать лекарства по классу препаратов, красиво развесить по ранжиру инструменты в сарае и, конечно, выбросить вещи из категории «а вдруг пригодится», которые не пригодились даже во время прошлой смены эпох. В общем, это воскресенье удивительно благоприятно для бытовых озарений. Например, вы можете случайно узнать способ хранить зелень, после которого она не превращается в печальную слизь через 2 дня. Или обнаружить, что китайская гимнастика для спины действительно работает, а не просто красиво выглядит в интернете. При этом квадратура Марса и Плутона все еще требует осторожности. Люди сейчас легко заводятся, техника капризничает, а мелкие конфликты имеют неприятное свойство внезапно разрастаться. Поэтому на дорогах внимательнее, с острыми предметами аккуратнее, а желание кому-нибудь объяснить, как правильно жить, лучше все-таки оставить без реализации. Кстати, традиционные майские шашлыки на таком фоне – идея сомнительная. Кроме того, планетарная карта сейчас скорее за зеленые салатики и легкую еду. В целом, завтра очень хороший день, чтобы немного улучшить собственную жизнь в сторону большей разумности и пользы. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
1: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Исчезнувшие».
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и +22. В Екатеринбурге малооблачно, +25. В Казани облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой и +21. В Тюмени переменная облачность, возможен небольшой дождь, +24. В Ижевске малооблачно и +23. В Ростове-на-Дону переменная облачность и 25 со знаком плюс. В Челябинске малооблачно и те же +25. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 22 градуса со знаком плюс. We'll be right back.

Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.

выставке представили свою продукцию. Она объединила более 600 казахстанских компаний, сообщает телеканал «Мир-24». В этом году впервые в проекте приняли участие не только производственные предприятия, но и представители сферы услуг. Для предпринимателей это возможность найти новых клиентов и партнеров, а для посетителей оценить качество товаров.

0: Вместо пятничных 30 в городе будет не выше 24 градусов. Температура опустится и в Сибири, но это не останавливает лесные пожары. В Бурятии спасатели ликвидировали масштабное возгорание. Оно возникло из-за неосторожного обращения с огнем. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Танцмания. Танцмания на радио Мир.

0: Танцемания на радио МИ. Реклама.
1: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
2: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
11: Покупайте цемент в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Танцемания.
0: Танцемания на «Радио Мир».

на Радио Мир. Вы слышите? Весна.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобиле «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: «Эксид». Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и «Авто».
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
9: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
10: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
11: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
12: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 20-го международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Он назвал зрелищные поединки, мастерство и силу воли претендентов на победу визитной карточкой турнира. В Анталии двум российским туристам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом, планируют провести операции. Всего в аварии пострадали 14 граждан России, об этом сообщило генконсульство страны на турецком курорте. ДТП произошло в районе населенного пункта Бильдибим. Погибших и тяжело пострадавших нет. Роскомнадзор отсудил у блогера Николая Сердюкова супруги Ксении Бородиной 30 тысяч рублей, пишут СМИ. Как утверждается, речь идет о неуплате обязательных отчислений от доходов с рекламы, которые блогеры должны перечислять раз в квартал. Бородина 2 года назад перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым. Она подчеркнула, что их роман начался после съемок «Последнего героя», где мужчина был участником, а она ведущей. Во Франции муж и жена разоблачили лису, которая обворовала их на 900 евро, пишет Daily Star. В начале мая Вероника и Дамьен стали замечать, что у них с заднего двора стали пропадать металлические шары для питанка, национального вида спорта. Супруги решили, что кто-то забирается к ним во двор, и установили скрытую камеру. Когда они проверили записи, оказалось, что тяжелые металлические шары воровала лисица. Общая стоимость похищенного лисой оценивается примерно в 900 евро. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

0: Танцмания. Танцмания на радио Мир.
1: Это

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы «Шампиньоны» 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
2: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
3: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
7: «Радио Мир». Хорошо звучит.
8: Радио Мир.
9: Вы как?
7: Танцемания. Танцемания на Радио Мир.
10: Да, вкачали громко чайки. И не слушаем. Причал, бьют ствол, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

Весна на радио Мир. Мания.

0: Танцемания на радио Ми.
1: Реклама.
2: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте transit-havail.com.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: А мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Цемент и сухие смеси. Смоленская керамика
4: на века. «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.